можно выдавить из них сок, можно сделать и повидло, и джем, уксус яблочный теперь.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронился хитро.

соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль от удара,

приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста. Ведь в почете у людей и Творца

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

Христос, милу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими, много пришествовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаше колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопах стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои, живущими на небеси. Сей, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий. Аще не Господь сохранит град, в суе бде среги. В суе вам есть утренне, вы те восстанете посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновим, сда плода чревнего. Яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветре сенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Се тако благословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне.

Из глубины возва к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенной на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я. Аще дам сон ночима моима, и веждама моима дремане, и покой скраняма моима. Донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю. Се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы. Внидем вселение его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покой Твой тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жити братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. В ночи воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафісти чесному і животворящому кресту Господню. О всеспасительный кресте и всечестный, Тебе поклоняемся верней величаем, радующийся божественному Твоему воздвижению, но яко победы знамени и оружие непреоборимое, огради и покрый Твоей благодатью Тебе вопиющая. Радуйся, животворящий кресте Господень. Ангели с небесе невидимо окружают крест живоносный в страсти, и святоподательную благодать, обильно подающая ныне верным видяще, ужасаются и стоят вопиющие к нему сицевая. Радуйся, кресте вселенной охранителю, радуйся, церкви прославления, радуйся, исцеление изобильно источаяй, радуйся, пределы мира просвещаяй, радуйся, древо живоблагоуханное и чудес сокровище, радуйся, причудной благодати и подателю, радуйся, яко еси подножие божественное, радуйся, яко положен был еси всем на поклонение, радуйся, чаши нектара исполненная, радуйся, светильниче горние светлости, радуйся, им же вся тварь благословляется, радуйся, им же поклонение Творцу высылается, радуйся, животворящий кресте Господень. Видящий Елена в себе желание обрести крест, глаголит цареве дерзновенно, всевожделенное души твоей, удобнейшее моему чанию является, ищущий убо державнейшее ти победы знамение, яко глаголишь и зову Аллилуйя. Разум неразумеваемый прежде царица разумевший, абе возопик служителем, из боку земли извлещи вскоре и подати крест почитися, на него же воззревши речи в страсе, обаче зовущий сице. Радуйся радости истинное знамение, радуйся клятвы древнее искупление, радуйся сокровище в земли завистью сокрываемое, радуйся явлейся звездами воображаемый, радуйся, кресте четверолуче огненный и огнеобразный, радуйся, лестнице высокоутвержденная, древле предувиденная, радуйся, ангелов тихообразное чудо, радуйся, демонов многоплачевное язво, радуйся, красное слово сокровище, радуйся, пламени прелести угошение, радуйся, предстателю неимущих, радуйся, твердый наставниче благотекущих, радуйся, животворящий кресте Господень. Сила древа крестного явися тогда, ко уверению истинному всех, и безгласную и мертвую к животу восстави,

и се бысть тогда страшное видение всем, имеющим жать и спасение, во еже пятисице, аллилуйя. Имущий Елена оружие непобедимое, востече к сыну своему, той же Абия возрадовася премного, познав крест преславный и в веселии душевнем, вопияше к нему сицевая. Радуйся кресте света приятелище, радуйся кресте жизни сокровище, радуйся дарований духовных подателю, радуйся мореплавателям необуреваемое пристанище, радуйся трапезо, яко жертву носящая Христа, радуйся розго, грозд имущая вино таинственно источающий, радуйся, яко скипетры царей охраняеши, радуйся, яко главы змеев сокрушаеши, радуйся светлое веры знамение, радуйся всего мира избавление, радуйся смертным Божие благословение, радуйся к Богу о смертных ходатайство, радуйся животворящий кресте Господень. Ревность внутрь божественную Елена приемши, взыска и обрете с отчаянием в земли крест сокрываемый, и явившийся на небеси цареви, его же возвыси, и видевши люди веру и рекоша, аллилуйя. Солнцезрачен явися крест в мире, и все просвещения исполнишься, и притекши яко ко звезде, зрят сего, яко же добрых вину, рукама освященнема воздвижена, его же поющий реша. Радуйся заре мысленного солнца, радуйся источниче неистощимого мира, радуйся Адама и Евы воззвание, радуйся князей адовых умерщвление, радуйся, яко воздвизаемый ныне нас совоздвизаеши, радуйся, яко поклоняемый души наши освящаеши, радуйся апостолов миру проповеданное славо, радуйся страстотерпцев благодатнейшая крепости, радуйся кресте неверных обличение, радуйся верных человеков похвало, радуйся им же низвержися ад, радуйся им же восия благодать, радуйся животворящий кресте Господень. Богодарованное древо увидевше, все да прибегнем ныне к покрову его, держащий сие, яко оружие, обратим в бегство полки врагов, и коснувшися устнами подножия неприкосновенного воззовем ему аллилуйя. Видя свет с небесе Константин Великий, показующий креста знамение звездами, им же и побеждая врагов множество, подчася древо явите и возопите к нему сицевая. Радуйся неизреченного совета исполнение, радуйся рог людей благочестивых, радуйся полки врагов в бегство обращаяй, радуйся демоны, яко пламя сожигаяй, радуйся небесный скиптре верного царя, радуйся непобедимая победу крестолюбивого воинства, радуйся гордыню вражию неспровергаяй, радуйся о душах человеческих попечение прилагаяй, радуйся от многих зол защищение, радуйся великих благ награждение, радуйся им же христоносцы взыграют, радуйся им же распинатели рыдают, радуйся животворящий кресте Господень. Лествица до небес досязающая крест Господень бысть, вся возводя от земли к высоте небесней, с лики ангельскими сообитати всегда, оставшая ныне сущая, яко несущая, и ведущая пети аллилуйя. Восия в свет всем спасе сущим во аде, просветил еси долу лежащая, вратницы же адовы, зари не терпяще твоя, яко мертви подоша, избавшиеся же сих, ныне зряще крест вопиют. Радуйся умерших воскресенье, радуйся плачущих утешение, радуйся адовых хранилищ истощение, радуйся райские сладости вкушение, радуйся жезле воинства египетское потопивый,
радуйся, паки, израильские люди напоивы, радуйся, одушевленное древо, разбойника спасения, радуйся, шипок боговонный, богочестивых благоухание, радуйся, пища аучащих духовно, радуйся, печати, юже прияша человецы, радуйся, кресте таинств отверзение, радуйся, источаяй божественные струи, радуйся, животворящий кресте Господень, хотящий Моисееви избавите люди многострадальные от гонителя, дан был еси ему, яко жезл, но познался от него, яко же Божие знамение, сего ради изумлен бысь той могуществом креста Господня и возопий Аллилуйя. Закон давы иногда боговицу на Синаи, пригвожден бысть волею ко кресту за люди беззаконные, и упраздни закона клятву древнюю, да все мы, видящи ныне креста силу, воззовем ему. Радуйся падших человеков восстание, радуйся миру сему поклоняющихся падение, радуйся воскресение Христова прославление, радуйся монашествующих божественное услаждение, радуйся древо благосенолиственное, им же покрываются вернии, радуйся древо пророки глаголанное, на земли насажденное, радуйся царствию на враги поможение, радуйся христоименитому жительству, державное предстательство, радуйся судьи праведного явления, радуйся человеков согрешающих осуждение, радуйся кресте сирот заступниче, радуйся кресте нищих богатителю, радуйся животворящий кресте Господень. Странное чудо видевше, странное житие поживем, умно небо возвышающее, сего бо ради на кресте Христос пригвоздися и плотью пострада, хотя привлещи к высоте ему вопиющая Аллилуйя. Весь прииде с высоты Бог сый, единое предвечное слово, и рождейся от Девы Матери, и явлейся мирови смирен человек, крест восприемый, оживи ему вопиющая. Радуйся кресте оружие мира, радуйся путешествующим ограждение, радуйся спасающимся премудрость и утверждение, радуйся погибающим безумие и сокрушение, радуйся благоплодное, бессмертное и живоносное произрастение, радуйся цвете, процветший наше спасение, радуйся, яко сущая на земли, с горними соединяеши, радуйся, яко сердца дольних просвещаеши, радуйся им же тление изгнася, радуйся им же печаль исчезе, радуйся неизмеримое блаженство добрых, радуйся многоименная слава верных, радуйся животворящий кресте Господень. Паде демонов всескверный полк, и род распинателей устыдеся, видяще ныне крест от всех с любовью поклоняемый, приснаше источающий исцеление вопиющим Аллилуйя. Потоцы присташа помышлений злославных распеншуся ти Христе на древе, недоумевают бо, еже како и крест претерпел еси и тление избежал еси, мы же воскресение славящего запием. Радуйся премудрости Божия высото, радуйся промышления Его глубино, радуйся безумным своесловцам неведомы, радуйся неразумных прорицателей погубления, радуйся, яко воскресение Христово являеши, радуйся, яко страдания Его обновляеши, радуйся преступления первозданных разрешивы, радуйся рая входы отверзы, радуйся кресте всеми почитаемый, радуйся языком неверным сопротивниче, радуйся кресте недугующим врачу, радуйся присный вопиющим помощниче, радуйся животворящий кресте Господень. Спасти хотя мир и же мира украситель, сниди к нему неизреченно,
и крест претерпе, Бог сый, нас ради вся, я же по нам приемлет, тем же и избавлей нас вышит от всех, аллилуйя. Стену нерушимую божественную вселений почитаем тя живоносный кресте, за несоделывай тя, творец неба и земли, руцы на тебе распростре, о странного слышания, научи всех возглашати. Радуйся основание благочестия, радуйся победу наследствующих, радуйся мысленного Амалика прогоняяй, радуйся рукама Иаковлевыма прообразованный, радуйся ты, бо возобразил еси древнейшие сени, радуйся ты, бо исполнил еси пророкоглаголанные гласы, радуйся спасителя всех носивый, радуйся губителя душ упразднивый, радуйся им же соангелы соединихомся, радуйся Его же ради светом озарихомся, радуйся, яко почитающе поклоняемся Тебе, радуйся, яко восклицающе взываем к Тебе, радуйся, животворящий кресте Господень, пение всякое умоляется последовать и хотящий изобилию многому чудес Твоих, ибо похвал множество аще принесем Те о кресте честны, ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам, но убо возопием Богу, аллилуйя. Светоподательную зарю сущим во тьме дарует крест живодаровательный сей, невещественный бо прият свет, и к разуму божественному наставляет вся, возвышает же ныне возвышаем ум наш воспевать и сия. Радуйся, светило сущим во тьме сияющее, радуйся, звездо мир озаряющая, радуйся, молния христоубийцы ослепляющая, радуйся, громе неверной ужасаяй, радуйся, яко лики православных украсил еси, радуйся, яко требище идольское сокрушил еси, радуйся, Его же образ с небесе явися, радуйся, Его же благодатью лукавство прогнася, радуйся, умерщвление плоти знаменуяй, радуйся, восстание страстей убиваяй, радуйся, на нем же Христос распяся, радуйся, им же весь мир спасеся, радуйся, животворящий кресте Господень. Благодать даровать и человеком восхотев, Христос руце на кресте распростре, призывая вся языки, и дарует Царство Небесное всем поющим Ему песнь достойно, и с верою вопиющим аллилуйя. Поющие песни сию, крест восхваляем с любовью, яко древо Господне одушевленное, на небо распенься плотью владычествуя горними силами, освятины прослави и научи вопити тому сицевая. Радуйся, кресте мысленный мечу, радуйся, святых святое созерцание, радуйся, пророков и праведных предвозвещение, радуйся, Христово светоносное воинствование, радуйся, доброто и венче правителей благочестивых, радуйся, державо и крепости иереев благовейных, радуйся, истины украшения благославнейшие, радуйся, спасение, пристанище благоприятнейшее, радуйся всех светлое удобрение, радуйся, сынов неверных прогнание, радуйся, света непорочного светильниче, радуйся, души моей радование, радуйся, животворящий кресте Господень. О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе, распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие, аллилуйя. О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе, распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие, аллилуйя. О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе, распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие, аллилуйя.
ангели с небесе невидимо окружают крест живоносный в страсти и светоподательную благодать, обильно подающе ныне верным видящие, ужасаются и стоят вопиющие к нему сицевая. Радуйся, кресте вселенной хранителю, радуйся, церкви прославление, радуйся, исцеление изобильно источаяй, радуйся, пределы мира просвещаяй, радуйся, древо живоблагоуханное чудес сокровище, радуйся, причудной благодати и подателю, радуйся, яко еси подножие божественное, радуйся, яко положен был еси всем на поклонение, радуйся, чаша нектара исполненная, радуйся, светильниче горние светлости, радуйся, им же вся тварь благословляется, радуйся, им же поклонение Творцу воссылается, радуйся, животворящий кресте Господень. О всеспасительный кресте и всечестный, Тебе поклоняемся верней и величаем, радующийся божественному Твоему воздвижению, но яко победы знамение и оружие непреоборимое, огради и покрый Твоею благодатью Тебе вопиющая. Радуйся, животворящий кресте Господень. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный, на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. О всечестный и животворящий кресте Господень, кровью Христа Бога нашего освященный, и смертью Его нас от смерти вечной освободивый, Ты еси знамение победы на врагов наших видимых и невидимых, Ты имаши явитеся в час страшного суда Христова, Тебе смиренно поклоняюся, честно прикасаюся и любезно Тя лобызаю, нынешнее моление к распятому на Тебе принося, да исцелит мя силою в Тебе Своею от всех недугов душевных и телесных, и сохранит от врагов видимых и невидимых, и неосужденно на суде Своем одесную поставит, ей животворящий кресте святый, на Тебе спас, умирая за умершие грехми человеки, дух свой, яко человек, испусти, кровь же и воду источи, и сими треми едино еже паче всех есть на потребу, спасение нам содела, во славу источника вод живых, Бога Отца, себе же от кровей девических воплощена Бога Сына и Бога Духа Святаго, оживляющего дух человеч, их же триех во едином божестве, по собі и мне славить и благодарственно, от воды крещения восприятою верою непорочною, причастие же плоти и крови Господних, надеждою несумненною в покаянии духом сокрушенном, и любовью нелицемерною, ниже токмо в жизни сей плачевной, яко вода мимо текущей, брани и крови исполненной, и яко пара исчезающей с воздыханием, но и в будущей блаженной прославлю Господа пособием силы Твоей, я кресте треблажение, да прославлю самым лица зрением, верованному одержанием же чаяному и наслаждением любимому, единому в Троице, славимому в бесконечные веки веков. Аминь. О пречистый животворящий кресте Господень, древле убобыл еси казни позорные орудие, ныне же знамение спасения нашего, присно почитаемое и прославляемое, как о достойне возмогу аз недостойный воспеть тя, и как одерзну преклоните колено сердца моего, пред Искупителем моим исповедая грехи свои, но милосердие и неизреченное человеколюбие
распеншагося на Тебе, смиренное дерзновение подает ми, да отверзу уста моя во еже славити Тя, всего ради вопиюти, радуйся кресте Церкви Христовы красота и основание, вся вселенная утверждение, христиан всех упование, царей держава верных прибежище, ангелов слава и воспевание, демонов страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных посрамление, праведных пристанище, заблудших наставниче, одержимых страстьми раскаяние, нищих обогащение, плавающих кормчий слабых сила, в обранех победа и удаление, сирых верное покровение, вдов заступниче, дев целомудрие охранение, ненадеянных надежда, недужных врач и мертвых воскресение, Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напояющий жаждущие духовной жизни и освобождающий наши скорби, Ты, одр, на нем же царственно почил тридневно воскресший победитель ада, всего ради и утро, и вечер, и полудне, прославляю Тя, треблаженное древо, и молю волею распеншегося на Тебе, да просветит он и укрепит Тобою ум мой, да открыт в сердце моем источник любви совершенней, и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю пригвожденного на Тебе грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вознесися на крест волею, Ты заименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, по собе имущим Твое оружие мира непобедимую победу. Величай, величай, душе моя, пречестный крест Господень. Таин еси, Богородице, рай, невозделано возрастивший Христа, им же крестное живоносное на земли насадися древо, тем ныне возносиму, поклоняющийся ему Тя величаем. Величаем, величаем Те живодавче Христе, и чтим крест Твой святый, им же нас спас Воисе от работы,

Всяк, идущий во тьме, обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов.

Словно незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты, стерегут на распутье земных неудач разновидные скорби, болезни, а прочь.

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа в торжествующем

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорбей выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорбей

надоело. И хоть был он совсем молодой, смысла жизни не видел ни в чем он. Здесь решил он покончить с собой и порвать с этой жизнью никчемной. Он на воду смотрел с высоты,

Живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готов.

будете, да? Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление. Христом совершилось мое

Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

жизнь, поля пшеницы или ржи, природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл, когда глядел через окно.

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

Как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

от ног. Начать еще не поздно, рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негодно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

смилувай веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствова душа моя с ненавидящими мир обех мирен, егда глаголах им барях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Се не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворих твоих, Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в столпа стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущему на небеси. Сей яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речету бы Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в свою трудишеся зиждущий, аще не Господь сохранит град, в свою бде среги, в свою вам есть утренний, выйти восстанете посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновем, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все тако благословится человек, бояйся Господа, благословит тебя Господь от Сиона, и узреши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узреши сын и сынов твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я дорече дуба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глазу моления моего. Аще беззаконие нас реши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпехтя, Господи, потерпи душа моя.

Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенной на Матерь свою, так и воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима, и веждама моима дремане, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господи веселение Богу Яковлю. Се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение его, поклонимся на место, где же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, киво от святыни Твоей я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, и преподобнее его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок светильник помазанному моему. Враги его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе. Яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его. Яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские. Яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господней, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и земли.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими живеся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, и Богородицы, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафіст чесному і животворящому кресту Господню. О всеспасительный крест и всечестный, Тебе поклоняемся, верней величаем, радующийся божественному Твоему воздвижению, но яко победы знамени и оружие непреоборимое, огради и покрый Твоей благодатью Тебе вопиющая. Радуйся, животворящий кресте Господень. Ангели с небесе невидимо окружают крест живоносный в страсе, и святоподательную благодать обильно подающая ныне верным видяще, ужасаются и стоят вопиющие к нему сицевая. Радуйся, кресте вселенной охранителю, радуйся, церкви прославление, радуйся, исцеление изобильно источаяй, радуйся, пределы мира просвещаяй, радуйся, древо живоблагоуханное и чудес сокровище, радуйся, причудной благодати и подателю, радуйся, яко еси подножие божественное, радуйся, яко положен был еси всем на поклонение, радуйся, чаши нектара исполненная, радуйся, светильниче горние светлости, радуйся, им же вся тварь благословляется, радуйся, им же поклонение Творцу восылается, радуйся, животворящий кресте Господень. Видящий Елена в себе желание обрести крест, глаголит цареве дерзновенно, всевожделенное души Твоей, удобнейшее моему чанию является, ищущий убо державнейшее ти победы знамение, яко глаголишь и зову Аллилуйя. Разум неразумеваемый прежде царица разумевший, абие возопик служителем, из боку земли извлещи вскоре и подати крест почитися, на него же воззревши речи в страсе, обаче зовущий сице. Радуйся радости истинное знамение, радуйся клятвы древнее искупление, радуйся сокровище в земли завистью сокрываемое, радуйся явлейся звездами воображаемый, радуйся кресте четверолуче огненный и огнеобразный, радуйся лестнице высокоутвержденная, древле предувиденная, радуйся ангелов тихообразное чудо, радуйся демонов многоплачевное язво, радуйся красное слово сокровище, радуйся пламени прелести угошение, радуйся предстателю неимущих, радуйся твердый наставниче благотекущих, радуйся, животворящий кресте Господень. Сила древа крестного явися тогда, ко уверению истинному всех, и безгласную и мертвую к животу восстави, и се бысть тогда страшное видение всем, имеющим жать и спасение, воеже пятисице Аллилуйя. Имущий Елена оружие непобедимое, востиче к сыну своему, той же Абия возрадовался премного, познав крест преславный.

Свет Твоей веры – знамение, радуйся всего мира – избавление, радуйся смертным – Божие благословение, радуйся к Богу – о смертных ходатайство, радуйся животворящий кресте Господень. Ревность внутрь божественную Елена приемши, взыска и обрете с отчаянием в земли крест сокрываемый, и явившийся на небеси цареви, его же возвыси, и видевши люди веру рекоша, аллилуйя. Солнцезрачен явися крест в мире, и все просвещения исполнишься, и притекши яко ко звезде, зрят сего, яко же добрых вину, рукама освященным воздвижена, его же поющий реша. Радуйся заре мысленного солнца, радуйся источниче неистощимого мира, радуйся Адама и Евы воззвание, радуйся князей адовых умерщвление, радуйся, яко воздвизаемый ныне нас совоздвизаеши, радуйся, яко поклоняемый души наши освящаеши, радуйся апостолов в миру проповеданное славо, радуйся страстотерпцев благодатнейшая крепости, радуйся кресте неверных обличение, радуйся верных человеков похвало, радуйся им же низвержися ад, радуйся им же восия благодать, радуйся животворящий кресте Господень. Богодарованное древо увидевше, всида прибегнем ныне к покрову его, держаще сие, яко оружие, обратим в бегство полки врагов, и коснувшися устнами подножия неприкосновенного воззовем ему аллилуйя. Видя свет с небесе Константин Великий, показующий креста знамение звездами, им же и побеждая врагов множество, подчася древо явите и возопите к нему сицевая. Радуйся неизреченного совета исполнение, радуйся рог людей благочестивых, радуйся полки врагов в бегство обращаяй, радуйся демоны, яко пламя сожигаяй, радуйся небесный скиптре верного царя, радуйся непобедимая победо крестолюбивого воинства, радуйся гордыню вражию неспровергаяй, радуйся о душах человеческих попечение прилагаяй, радуйся от многих зол защищение, радуйся великих благ награждение, радуйся им же христоносцы взыграют, радуйся им же распинатели рыдают, радуйся животворящий кресте Господень. Лествица до небес досязающая крест Господень бысть, вся возводя от земли к высоте небесней, слики ангельскими сообитати всегда, оставшая ныне сущая, яко несущая, и ведущая пети аллилуйя. Воссия в свет всем спасе сущим во аде, просветил еси долу лежащая, вратницы же адовы, зари не терпяще твоя, яко мертви подоша, избавшиеся же сих, ныне зряще крест вопиют. Радуйся умерших воскресенье, радуйся плачущих утешение, радуйся адовых хранилищ истощение, радуйся райские сладости вкушение, радуйся жезле воинства египетское потопивый, радуйся паки израильские люди напоивый, радуйся одушевленное древо разбойника спасение, радуйся шипок боговонный, благочестивых благоухание, радуйся пище аучущих духовно, радуйся печати, юже прияша человецы, радуйся кресте таинств отверзение, радуйся источаяй божественные струи, радуйся животворящий кресте Господень. Хотящу Моисееви избавите люди многострадальные от гонителя, дан был еси ему, яко жезл, но познался от него, яко же Божие знамение, сего ради изумлен бысь той могуществом креста Господня и возопи аллилуйя. Закон давый иногда боговицу на Синаи, пригвожден бысть волею ко кресту за люди беззаконные.

я, и упраздни закона клятву древнюю, да все мы, видящи ныне крестосилу, воззовем Ему. Радуйся падших человеков восстание, радуйся миру сему поклоняющихся падение, радуйся воскресение Христова прославление, радуйся монашествующих божественное услаждение, радуйся древо благосенолиственное, им же покрываются вернии, радуйся древо пророки глаголанное, на земли насажденное, радуйся царствию на враги поможение, радуйся христоименитому жительству, державное предстательство, радуйся судьи праведного явления, радуйся человеков согрешающих осуждение, радуйся кресте сирот заступниче, радуйся кресте нищих богатителю, радуйся животворящий кресте Господень. Странное чудо видевше, странное житие поживем, умно небо возвышающее, всего бо ради на кресте Христос пригвоздися и плотью пострада, хотя привлещи к высоте Ему вопиющая Аллилуйя. Весь прииде с высоты Бог сый, единое предвечное Слово, и рождейся от Девы Матери, и явлейся мирови смирен человек, крест восприемый, оживи Ему вопиющая. Радуйся кресте оружие мира, радуйся путешествующим ограждение, радуйся спасающимся премудрость и утверждение, радуйся погибающим безумие и сокрушение, радуйся благоплодное, бессмертное и живоносное произрастение, радуйся цвете, процветшей наше спасение, радуйся, яко сущая на земли, с горними соединяеши, радуйся, яко сердца дольних просвещаеши, радуйся им же тление изгнася, радуйся им же печаль исчезе, радуйся неизмеримое блаженство добрых, радуйся многоименная слава верных, радуйся животворящий кресте Господень. Паде демонов всескверный полк, и род распинателей устыдеся, видяще ныне крест от всех с любовью поклоняемый, приснаше источающий исцеление вопиющим Аллилуйя. Потоцы приставша помышлений злославных распеншуся ти Христе на древе, недоумевают бо, еже како и крест претерпел еси и тление избежал еси, мы же воскресение славящего запием. Радуйся премудрости Божия высото, радуйся промышления Его глубино, радуйся безумным своесловцам неведомый, радуйся неразумных прорицателей погубления, радуйся, яко воскресение Христово являеши, радуйся, яко страдание Его обновляеши, радуйся преступление первозданных разрешивый, радуйся рая входы отверзый, радуйся кресте всеми почитаемый, радуйся языком неверным сопротивниче, радуйся кресте недугующим врачу, радуйся присный вопиющим помощниче, радуйся животворящий кресте Господень. Спасти хотя мир и же мира украситель, сниди к нему неизреченно, и крест претерпе Бог сый, нас ради вся я же по нам приемлет, тем же и избавлей нас слышит от всех Аллилуйя. Стену нерушимую божественную вселений почитаем тя живоносный кресте, за несоделовый тя творец неба и земли, руцы на тебе распростре, о странного слышания, научи всех возглашати. Радуйся основание благочестия, радуйся победу наследствующих, радуйся мысленного Амалика прогоняяй, радуйся рукама Иаковлевыма прообразованный, радуйся ты, бо возобразил еси древнейшие сени, радуйся ты, бо исполнил еси пророкоглаголанные гласы, радуйся спасителя всех носивый, радуйся губителя душ упразднивый, радуйся им же со ангелы соединихомся,
радуйся Його же раді светом озаріхомся, радуйся, яко почитающе поклоняємся Тебе, радуйся, яко восклицающе взываем к Тебе, радуйся, животворящий кресте Господень, пение всякое умоляется последовать и хотящий изобилию многому чудес Твоих, ибо похвал множество аще принесем Те о кресте честны, ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам, но убо возопием Богу, аллилуйя. Светоподательную зарю сущим во тьме дарует крест живодаровательный сей, невещественный бо прият свет, и к разуму божественному наставляет вся, возвышает же ныне возвышаем, ум наш воспевать и сия. Радуйся, светило сущим во тьме сияющее, радуйся, звездо мир озаряющая, радуйся, молния Христоубийцы ослепляющая, радуйся, громе неверной ужасаяй, радуйся, яко лики православных украсил еси, радуйся, яко требище идольское сокрушил еси, радуйся, Его же образ с небесе явися, радуйся, Его же благодатью лукавство прогнася, радуйся, умерщвление плоти знаменуяй, радуйся, восстание страстей убиваяй, радуйся, на нем же Христос распяся, радуйся, им же весь мир спасеся, радуйся, животворящий кресте Господень. Благодать даровать и человеком восхотев, Христос руце на кресте распростре, призывая и вся языки, и дарует Царство Небесное всем поющим Ему песнь достойно, и с верою вопиющим «Аллилуйя». Поюще песни сию, крест восхваляем с любовью, яко древо Господне одушевленное, на небо распенься плотью владычествуя горними силами, освятины прослави и научи вопить и тому сицевая. Радуйся кресте мысленный мечу, радуйся святых святое созерцание, радуйся пророков и праведных предвозвещение, радуйся Христово святоносное воинствование, радуйся доброто и венче правителей благочестивых, радуйся державо и крепости иереев благовейных, радуйся истины украшения благославнейшие, радуйся спасения пристанище благоприятнейшие, радуйся всех светлое удобрение, радуйся сынов неверных прогнание, радуйся света непорочного светильниче, радуйся души моей радование, радуйся животворящий кресте Господень. О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие «Аллилуйя». О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие «Аллилуйя». О, всепетое древо, носившее всех святых святейшее слово, силою на Тебе распятого от всякой избави напасти всех, и вечно изми муки тому вопиющие «Аллилуйя». Ангели с небесе невидимо окружают крест живоносный в страсе, и светоподательную благодать, обильно подающе ныне верным видяще, ужасаются и стоят вопиюще к нему сицевая. Радуйся кресте вселенной хранителю, радуйся церкви прославление, радуйся исцеление изобильно источаяй, радуйся пределы мира просвещаяй, радуйся древо живоблагоуханное чудес сокровище, радуйся причудной благодати и подателю, радуйся, яко еси подножие божественное, радуйся, яко положен был еси всем на поклонение, радуйся чаше нектара исполненная, радуйся светильниче горние светлости, радуйся им же вся тварь благословляется, радуйся им же поклонение Творцу воссылается, радуйся животворящий кресте Господень.
о всеспасительный кресте всечестный, Тебе поклоняемся, верней величаем, радующийся божественному Твоему воздвижению, но яко победы, знамение и оружие непреоборимое, огради и покрый Твоею благодатью Тебе вопиющая, радуйся животворящий кресте Господень. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменьем, и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный, на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. О всечестный и животворящий кресте Господень, кровью Христа Бога нашего освященный и смертью Его нас от смерти вечной освободивый, Ты еси знамение победы на врагов наших видимых и невидимых, Ты имаши явитися в час страшного суда Христова, Тебе смиренно поклоняюся, честно прикасаюся и любезно Тя лобызаю, нынешнее моление к распятому на Тебе принося, да исцелит мя силою в Тебе Своею от всех недугов душевных и телесных и сохранит от врагов видимых и невидимых, и неосужденно на суде Своем одесную поставит, ей животворящий кресте святый, на Тебе спас, умирая за умершие грехми человеки, дух свой, яко человек, испусти, кровь же и воду источи, и сими треми едино, еже паче всех есть на потребу, спасение нам содела, во славу источника вод живых, Бога Отца, Себе же от кровей девических воплощена Бога Сына и Бога Духа Святаго, оживляющего дух человеч, их же триех во едином божестве, по собі и мне славить и благодарственно, от воды крещения восприятою верою непорочною, причастие же плоти и крови Господних, надеждою несумненною в покаянии духом сокрушенным и любовью нелицемерною, ниже токмо в жизни сей плачевной, яко вода мимо текущей, брани и крови исполненной, и яко пара исчезающей с воздыханием, но и в будущей блаженной прославлю Господа пособием силы Твоей, я кресте треблажение, да прославлю самым лица зрением, верованному одержанием же чаяному и наслаждением любимому, единому в Троице, славимому в бесконечные веки веков. Аминь. О пречистый животворящий кресте Господень, древле убобыл еси казни позорные орудие, ныне же знамение спасения нашего, присно почитаемое и прославляемое, как о достойне возмогу аз недостойный воспеть Тя, и как одерзну преклоните колено сердца моего, пред Искупителем моим исповедая грехи свои, но милосердие и неизреченное человеколюбие, распеншегося на Тебе, смиренное дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славите Тя, всего ради вопиюти, радуйся кресте Церкви Христовы красота и основание, вся вселенная утверждение, христиан всех упование, царей держава, верных прибежище, ангелов слава и воспевание, демонов страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных посрамление, праведных пристанище, заблудших наставниче, одержимых страстьми раскаяние, нищих обогащение, плавающих кормчий слабых сила, в обранех победа и удаление, сирых верное покровение, вдов заступниче, дев целомудрие охранение, ненадеянных надежда, недужных врач и мертвых воскресение, Ты, прообразованный чудотворящим же злом Моисея,
животворный источник, напояющий жаждущие духовной жизни и освобождающий наши скорби, Ты, Одр, на нем же царственно почил тридневно воскресший победитель ада, сего ради и утро, и вечер, и полудне, прославляю Тя, треблаженное древо, и молю волею распеншегося на Тебе, да просветит он и укрепит Тобою ум мой, да открыт в сердце моем источник любви совершенней, и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю пригвожденного на Тебе грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вознесися на крест волею, Ты заименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, по собе имущим Твое оружие мира непобедимую победу. Величай, величай, душе моя, пречестный крест Господень, тайн еси Богородице рай, невозделано возрастивший Христа, им же крестное живоносное на земли насадися древо, тем ныне возносиму, поклоняющийся ему Тя величаем. Величаем, величаем Тя живодавче Христе, и чтим крест Твой святый, им же нас спас Воисе от работы.

душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.